0: Ужики предписывали, завтра им утром пересек, там вот 8, 8, 8.
1: Ik heb het niet.